0: Ты ж наши вторжи, че сам сам сам вия, лазани.
1: That's your game, Paul.
2: Urban FM 103.5.

Мердита, мердита! Садата баня специалитет! По лянга барлогу! По бежевот мир, лянга барлогу! Бледани барлогу, бледани, бледани, бледани, бледани, бледани, кашу барлог, бледани, пързини манивен, штупени мир, втопени пак, лепини! Лянга барлогу! Лянга барлогу! Барлоги штупен мир! Барлог, барлог, барлог, лянга барлогу!